Би нацсоскит айси болнит анила FAFSA аж ия феро полисис гид ия бикал аро FNA форм.

Жид э я хэнэлцээ нэгс нэлцээн дэ бат ханан лингит э я алт ди сенат републикан сан линин гэ Вашингтон дэ а жид э Вашингтон дэ ланс тагит э я хилхи катол лилтане э а жид э я то шанэс над чнон гэ тхуни тхуни то э я хаал шиш эк а чи а жид э я хано болон да жилнэш Ne aj ayu saho aj iya hat hat askre na len iya slita ne e aj iya shi dish iya aj shi pesesach lito lito aj iya aj iya ni git iya to cho ito lita ne

нэгэн анжоош дэй аж шинлагдэй ка аджид эй ашин хилсэн даална долиш дилса азэйш эн мэсэй уорд улья эй аж эй а дикон дик а хутинаго эй аса аж эйм хилсэлна долиш то эй аж шин бэта дит и коза дэшин эй атони спазэн да дит олишки эй аж эй а Lahash Bedahs and Dolishns and at the EA Kathy Landers, which are holding at Dolish 505-863-6432. Calendar at nmsu.edu. Add the email between Dolish. Add the EA Shin Benishni Dolish. Con that don't eat Dolishki, but a halon had no.